толку был с него, правда, как с козла молока. Но вреда, однако, тоже никакого. Он жил на выпасе возле озерка.